это будет очень электро, поп и очень танцевальное, зажигающее.